Добрыня. Не гнала под киран. Я расчистила не сивина. Жизнь не дорога, живот не утика. Лишь ты мне приемне спит.